0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года в

хочешь, совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу: люблю, только это я.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: с субботы ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
1: Lidl стоит того.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слова,

молчание, начало всех начал. Но если плечи песни

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

звонко, тогда стучало сердце мне тех, кто старше 20, казались древними почти. И все дни и ночи я старался вовсе.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год. Назад 500, вперед 500. Сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И масс попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.

0: Жду билет обратный.
1: Реклама.
2: Я летал из Кальвизы на Лигу, Лигу, Курзамаста на Сьепрецы на Лигу.
1: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснут

знаю, что скоро вдали телефонный голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Во время Лиго особое место занимает дубовый венок. В народной традиции он считается символом силы, стойкости и долголетия. Наши предки заметили, что именно дуб чаще других деревьев притягивает молнии. Поэтому его связывали с небесным огнем и особой жизненной энергией. Считалось, что дуб хранит силу природы и способен передавать ее человеку. По традиции, дубовые венки надевали мужчинам, особенно тем, кого звали Янис. Такой венок становился пожеланием крепкого здоровья, мужества и долгих лет жизни. Чем пышнее и крепче был венок, тем сильнее звучало это пожелание. Он напоминает о древних верованиях, уважении к природе и связи поколений, которая сохраняется на протяжении многих веков.
0: Летние традиции.
2: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журнала.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с замка багажника, который со временем начинает работать нестабильно. Крышка может плохо закрываться, не открываться с первого раза или перестает реагировать на кнопку. Причина чаще всего связана не с поломкой, а с условиями эксплуатации. Внутрь попадает пыль, влага, остатки грязи, и механизм начинает двигаться с усилием. Электрическая часть при этом может страдать от окисления контактов. В такой ситуации восстановление работы начинается с очистки. Механизм освобождается от загрязнений, подвижные элементы обрабатываются легкой смазкой, которая не собирает пыль. Контакты очищаются и защищаются от влаги. После этого замок снова работает без задержек и не требует замены. Отдельного внимания требуют шланги масляного радиатора. Они работают в условиях высокой температуры и давления, поэтому со временем материал теряет эластичность. На поверхности появляются микротрещины, которые сначала незаметны. Проблема в том, что износ долго не проявляется явно. Шланг может выглядеть нормально, но уже не выдерживать нагрузку. В один момент это приводит к течи или разрыву и быстрой потере масла. Предотвратить такие последствия позволяет регулярный осмотр. Поверхность проверяется на трещины, запотевания и следы масла. При первых признаках старения шланги заменяются, причем лучше сразу комплектом. Это исключает риск, что один элемент уже слабее другого. И еще один элемент, который напрямую влияет на безопасность, но часто остается без внимания. Тормозная жидкость со временем меняет свои свойства, даже если внешне это не видно. Она впитывает влагу из воздуха, и ее характеристики ухудшаются. В результате снижается температура кипения. При нагрузке жидкость может перегреваться, в системе появляются пузырьки, и эффективность торможения падает. Поддерживать систему в рабочем состоянии позволяет полная замена жидкости с определенной периодичностью. Обычно это делается раз в 2 года, независимо от пробега. При этом важно обновлять весь объем, а не ограничиваться доливом. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Jāni!
4: Jāni!
5: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti Sieres prezidenta Prī vai Kamamber 4 veidi 120 vai 125 grami 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
7: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
8: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
7: Lidl стоит того.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Венок считается одним из главных символов Лиго. Для его создания использовали полевые цветы, душистые травы и растения, собранные на лугах и лесных полянах. Каждый венок был особенным. В него вплетали ромашку, клевер, мяту, зверобой и другие растения. По народным представлениям, такой венок не только украшал человека, но и служил защитой от недобрых сил и жизненных невзгод. Особенно важным был сам процесс плетения. Он объединял родных и друзей, помогал почувствовать связь с природой и создавал праздничное настроение. Даже сегодня цветочные венки остаются неотъемлемой частью Лиго. Они напоминают о красоте латвийской природы и древних традициях, которые продолжают жить в каждой яновой ночи.
0: Летние традиции.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Комбинация. Бухгалтер.
1: Живое выступление 2018 года.

0: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
1: Хорошо.
0: В Юрмале и летом баня всем правит.
1: Хорошо, пяточки, пяточки.
0: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
3: Lidl стоит того.

0: слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

0: 103.2 FM.
1: Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В традициях Лиго особое значение всегда придавалось травам и полевым цветам. По народным поверьям, именно в это время растения обладают особой силой и наполняются энергией солнца. Для праздничных венков и букетов собирали клевер, ромашку, мяту, шалфей и другие душистые.

0: чистые травы. Каждое растение имело свое значение. Одни считались символом здоровья, другие связывали с удачей, благополучием или семейным счастьем. Поэтому травы Лига были не просто украшением. Они становились частью древней традиции, в которой красота природы соединялась с народной мудростью и верой в добрые силы.
1: Летние традиции.

0: Дело мастера.
1: Поговорим о швах на кафельной плитке. Именно они создают ощущение целостности стены или пола, и если их не обработать правильно, со временем появится влага. Начинать стоит с того, чтобы убедиться, что плиточный клей полностью высох. Плитка должна быть прочной и неподвижной, тогда затирка ляжет ровно и не потрескается позже. После этого нужно очистить швы от пыли и остатков раствора. Кисточка или небольшой нож помогут убрать все лишнее, чтобы смесь смогла заполнить пространство полностью. Затирку выбирают в зависимости от помещения. Для ванной и кухни подойдет влагостойкий состав, который защищает от грибка. Цвет можно подобрать в тон плитки или немного темнее, чтобы поверхность выглядела спокойнее и чище. Наносить состав лучше резиновым шпателем, двигаясь по диагонали и заполняя каждое углубление без пропусков. Работать удобнее небольшими участками, чтобы смесь не успевала схватываться раньше. Лишнее снимают тем же шпателем, чтобы поверхность оставалась ровной. Когда затирка немного подсохла и стала плотнее, можно аккуратно протереть плитку влажной губкой. Делать это лучше мягкими движениями, чтобы не вымыть смесь из углублений. После полного высыхания появится легкий налет, его снимают сухой мягкой тканью. А умение довести такую работу до завершения всегда говорит о том, что перед вами настоящее дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
4: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
7: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
6: Lidl стоит того.
8: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзентери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, Сансу и Пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзентери, Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: традиция. История праздника Лиго.
1: Лига – это один из самых древних и любимых праздников Латвии. Название праздника происходит от слова «лига», который часто звучит в народных песнях. Считается, что этими песнями наши предки обращались к солнцу, желая богатого урожая, благополучия дому и счастья семье. Во время праздника особое внимание уделяли украшению дома. Ветви дуба, березы и рябины размещали у дверей, окон и ворот. Женщины плели венки из луговых цветов и душистых трав. Лига объединяет множество поколений. И сегодня песни у костра. Венки, традиционный сыр с тмином и уважение к старинным обычаям помогают сохранить особую атмосферу этого праздника, который уже много веков остается частью латвийской культуры.
0: Летние традиции.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает мир вокруг. Сегодня мы поговорим, как питомцы ощущают время и почему так точно ориентируются в распорядке дня, включая утро и вечер. Для собаки время — это не часы и минуты, а цепочка повторяющихся событий. Она живет в ритме привычных действий и хорошо запоминает последовательность того, что происходит каждый день. Прогулка, кормление, отдых и возвращение человека становятся для нее основными ориентирами. Многие владельцы замечают, что собака понимает, когда наступает утро. Она просыпается вместе с хозяином, реагирует на свет за окном, звуки дома и первые движения человека. Даже без будильника питомец может подойти к кровати или двери, потому что утренний сценарий ему хорошо знаком. Вечером собака тоже улавливает смену ритма. Свет становится мягче, движения в доме замедляются, разговоры становятся тише. Эти сигналы подсказывают, что активный день подходит к концу. Питомец чаще выбирает место для отдыха, ложится рядом или уходит спать в свой угол. Собаки не понимают понятия утреннего и вечернего времени, но прекрасно считывают повторяющиеся сигналы и связывают их с последующими событиями. Если каждый вечер проходит спокойно, а перед сном есть привычные ритуалы, собака быстрее расслабляется и готовится ко сну. Такое восприятие времени помогает собаке чувствовать уверенность. И пока мы учитываем, как собака чувствует течение дня и смену ритмов, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
4: Lidl стоит того.
6: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуриномотню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Не желай счастья.
0: 103.2 FM.
1: Без тебя в этом мире метели белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Гару, Латвия. Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио. Движение только вперед.
0: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Люся Чеботина. «Обнимай».

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
1: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
3: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
4: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Medus. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Medus.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: с субботы ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
5: Lidl стоит того.
7: Авторадио.
8: Вы слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия.
9: Седьмое место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится очень лавливо. Движение руки люблю, смыслом всем

0: моя жизнь.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. «За нас красивых».

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 6-е место.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». 5-е место.

0: Реклама.
1: Я летал из Кадрицы далеко, далеко, кур замаста на Сьемреце далеко.
0: Nosešpadsmit līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: 17 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того. Авторадио.
2: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Четвертое место.
3: Говорят, у Лиды кончилась либидо.
4: Да ладно.
3: Говорят, у Светы в 40 мужа нету.
4: Ну и ладно.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Группа «Дюна». Романтика руля.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Лидл предлагает Витазия – неделя азиатской кухни. С 11 июня мороженое моча 210 грамм 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм 3,49. И кокос одна штука 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.
4: Авторадио.
5: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди всех угощений особое место занимает Янов сыр. Его легко узнать по золотистому цвету и аромату тмина, который считается обязательной частью традиционного рецепта. Круглая форма сыра напоминает солнце, главный символ праздника. Именно поэтому без него трудно представить праздничный стол. В старину каждая хозяйка готовила сыр по собственному рецепту, который часто передавался из поколения в поколение. С тмином связано и немало народных поверий. Считалось, что его зерна помогают сохранить здоровье и защищают человека от жизненных невзгод. Поэтому сыр был не только праздничным угощением, но и своеобразным символом благополучия. Янов сыр остается одной из самых любимых традиций Лига, объединяя за одним столом родных, друзей и гостей праздника.
0: Летние традиции.

0: «Грустная остановка».
1: Сегодня в нашей вкусной остановке запеченная утка с яблоками. Блюдо, которое веками вдохновляло кулинаров и стало символом домашнего уюта и праздника. История приготовления утки уходит корнями в далекие века. Первые упоминания о запеченной утке относятся еще к династии Юань в 13 веке, когда блюдо впервые появилось в китайских кулинарных записях. Тогда птицу готовили в небольших закрытых печах, используя стебли сарго, чтобы добиться той самой хрустящей корочки, которую потом воспевали поэты и любили императоры. В 14 веке открылись первые рестораны, где утку могли попробовать не только знать, но и обычные жители Пекина. Со временем блюдо стало не просто частью кухни, а культурным символом, ароматным, торжественным и с глубокими традициями. Сегодня мы приготовим домашний вариант – утку с яблоками в рукаве. Возьмите утку, тщательно промойте и обсушите. Внутрь положите яблоки, нарезанные дольками. Посолите и поперчите птицу. Можно добавить немного меда или горчицы для легкой сладости. Положите утку в рукав, добавьте вокруг оставшиеся яблоки, завяжите и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Когда утка станет золотистой, снимите рукав и дайте ей подрумяниться еще несколько минут. Подавайте утку прямо с яблоками. А в качестве гарнира можно приготовить жареную капусту или картошку, отварной рис или перловку, а также пюре из цветной капусты. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
4: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: Lidl предлагает Витазия «Неделя азиатской кухни». С 11 июня мороженое моча 210 грамм 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм 3,49. И кокос одна штука 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа

0: 30 августа. Концертный зал Цинтари.
1: Если чё, я пах.
0: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
2: Авторадио.
3: Звук поставим.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Реклама.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Огонь всегда считался главным символом Лиго. С наступлением вечера на холмах, возле домов и на полянах разжигали большие костры, свет которых был виден издалека. Наши предки верили, что огонь обладает очищающей силой. Он помогает оставить позади тревоги, очищает мысли и приносит в дом благополучие. Чем ярче горел костер, тем счастливее и богаче должен был стать будущий год. Вокруг огня собирались семьями и целыми деревнями. Здесь пели песни, водили хороводы и встречали рассвет. Свет костра объединял людей, создавая особую атмосферу праздника и единения. Даже сегодня пламя Лиго остается символом тепла, света и жизненной силы, напоминая о древней связи человека с природой и солнцем.
0: Летние традиции.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Иногда за внешне идеальным браком скрывается история, в которой правда оказывается самой опасной вещью. В программе «Киноафиша» детективный триллер «Исчезнувшая», где главную роль исполняет Бен Аффлек. Фильм «Исчезнувшая» начинается с исчезновения Эми Данн в день годовщины ее брака. Все выглядит как преступление, а главным подозреваемым становится ее муж Ник. Полиция находит улики против него, а в прессе формируется образ виновного. Однако в какой-то момент «Исчезнувшая» раскрывает главный поворот. Эми жива и сама инсценировала свое исчезновение, чтобы отомстить мужу за измену. Она заранее продумала каждую деталь, чтобы подставить Ника. Позже Эми возвращается, разыграв новую историю, и общество верит ей. Ник понимает, что оказался в ловушке, где правда никому не нужна. В финале история показывает их странный союз, где они продолжают жить вместе, несмотря на взаимное недоверие. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet, kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Большие города.
7: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
8: Купите билет уже сейчас на Билетсервис.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, там, где тебя нет, там, там. Поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: традиция. История праздника Лиго.
1: Одним из самых известных обрядов Лиго считается прыжок через костер. Эта традиция сохранилась до наших дней и по-прежнему вызывает особые эмоции у участников праздника. В народной культуре огонь воспринимался как символ очищения. Прыжок через пламя помогает оставить позади все плохое и начать новый жизненный этап. Особое значение этот обряд имел для влюбленных. Парень и девушка брались за руки и вместе перепрыгивали через костер. По поверью, если руки оставались соединенными во время прыжка, их чувства будут крепкими и долгими. Сегодня этот обычай напоминает о старинных традициях Лиго и делает праздник ярким, живым и запоминающимся.
0: Летние традиции.

0: Реклама.
1: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
5: Go. Goodyear.
6: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Medus. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Medus.

Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья, дочка моя.

из нас виноват? Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет. Если спросит меня голос с небес, кто на свете всех дороже тебе? Я отвечу, ничего не тая: дочка, мама, ты и я. Прости,

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с замка багажника, который со временем начинает работать нестабильно. Крышка может плохо закрываться, не открываться с первого раза или перестает реагировать на кнопку. Причина чаще всего связана не с поломкой, а с условиями эксплуатации. Внутрь попадает пыль, влага, остатки грязи, и механизм начинает двигаться с усилием. Электрическая часть при этом может страдать от окисления контактов. В такой ситуации восстановление работы начинается с очистки. Механизм освобождается от загрязнений, подвижные элементы обрабатываются легкой смазкой, которая не собирает пыль. Контакты очищаются и защищаются от влаги. После этого замок снова работает без задержек и не требует замены. Отдельного внимания требуют шланги масляного радиатора. Они работают в условиях высокой температуры и давления, поэтому со временем материал теряет эластичность. На поверхности появляются микротрещины, которые сначала незаметны. Проблема в том, что износ долго не проявляется явно. Шланг может выглядеть нормально, но уже не выдерживать нагрузку. В один момент это приводит к течи или разрыву и быстрой потере масла. Предотвратить такие последствия позволяет регулярный осмотр. Поверхность проверяется на трещины, запотевания и следы масла. При первых признаках старения шланги заменяются, причем лучше сразу комплектом. Это исключает риск, что один элемент уже слабее другого. И еще один элемент, который напрямую влияет на безопасность, но часто остается без внимания. Тормозная жидкость со временем меняет свои свойства, даже если внешне это не видно. Она впитывает влагу из воздуха, и ее характеристики ухудшаются. В результате снижается температура кипения. При нагрузке жидкость может перегреваться, в системе появляются пузырьки, и эффективность торможения падает. Поддерживать систему в рабочем состоянии позволяет полная замена жидкости с определенной периодичностью. Обычно это делается раз в два года, независимо от пробега. При этом важно обновлять весь объем, а не ограничиваться доливом. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.

0: товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
2: Билеты Билежу Сервис.

0: столетние традиции. История праздника Лиго.
1: Лиго невозможно представить без песен. На протяжении многих веков они сопровождали все праздничные обряды и помогали создавать особую атмосферу. Главной особенностью этих песен является припев «Лига». Старинные песни исполняли во время встреч гостей, обхода дворов, танцев и праздничных гуляний. До наших дней сохранились десятки тысяч народных четверостиший, посвященных «Лига». Многие из них передавались из поколения в поколение и рассказывали о природе, любви, урожае, счастье и семейном благополучии. Лиговские песни объединяют людей и помогают сохранить культурное наследие Латвии. Их поют у костров, продолжая традицию, которая живет уже многие столетия.
0: Летние традиции.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй. Живое выступление 2022 года.

0: будет сорить сегодня на концерте. Если вы еще и похлопаете, вау! Мы с ума сойдем. Спасибо!
1: Реклама.
2: Gatavo iesnotikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Билетис www.ticketshop.lv. Тикамис Спилве.
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури, Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
4: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты билишу-сервис.лв.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В старину для празднования Лиго жители селений выбирали возвышенность, которую называли Янисовой горой. И именно там проходили самые важные обряды и собирались участники праздника. На вершине устанавливали высокий столб, а на его верхушке закрепляли бочку со смолой или специальный огонь. Когда наступал вечер, этот огонь зажигали, и его свет был виден далеко вокруг. Янисова гора становилась центром праздничной жизни. Здесь звучали песни, проходили танцы, устраивались состязания хоров и встречался рассвет. С вершины холма люди наблюдали за огнями и восходом солнца, ощущая себя частью большого древнего праздника.
0: Летние традиции.

0: Дело мастера.
1: Поговорим о швах на кафельной плитке. Именно они создают ощущение целостности стены или пола, и если их не обработать правильно, со временем появится влага. Начинать стоит с того, чтобы убедиться, что плиточный клей полностью высох. Плитка должна быть прочной и неподвижной, тогда затирка ляжет ровно и не потрескается позже. После этого нужно очистить швы от пыли и остатков раствора. Кисточка или небольшой нож помогут убрать все лишнее, чтобы смесь смогла заполнить пространство полностью. Затирку выбирают в зависимости от помещения. Для ванной и кухни подойдет влагостойкий состав, который защищает от грибка. Цвет можно подобрать в тон плитки или немного темнее, чтобы поверхность выглядела спокойнее и чище. Наносить состав лучше резиновым шпателем, двигаясь по диагонали и заполняя каждое углубление без пропусков. Работать удобнее небольшими участками, чтобы смесь не успевала схватываться раньше. Лишнее снимают тем же шпателем, чтобы поверхность оставалась ровной. Когда затирка немного подсохла и стала плотнее, можно аккуратно протереть плитку влажной губкой. Делать это лучше мягкими движениями, чтобы не вымыть смесь из углублений. После полного высыхания появится легкий налет, его снимают сухой мягкой тканью. А умение довести такую работу до завершения всегда говорит о том, что перед вами настоящее дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
4: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancītī.
5: Ļauj pa skeletonu traukties. Tā lai šorti dabūrauties.
4: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancītī. Tavs līva akvaparks.
5: www.akvaparks.lv.
6: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
7: Буйна голова. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу сервис ОВ.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки, я люблю.

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelas.lv.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди самых зрелищных обрядов Лиго особое место занимало огненное колесо. Для него использовали старое колесо от телеги, которое обматывали соломой и покрывали дегтем. Когда колесо загоралось ярким пламенем, его скатывали с возвышенности. Этот красивый обряд был связан с солнцем и его движением по небосводу. Огненное колесо символизировало свет, тепло и жизненную энергию. Для участников праздника это было не только зрелище, но и важный ритуал. Люди верили, что огонь помогает сохранить плодородие земли и приносит удачу. Даже спустя столетия колесо солнца остается одним из самых ярких образов Лиго, напоминая о древних традициях и уважении к силам природы.
0: Летние традиции.

программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает мир вокруг. Сегодня мы поговорим, как питомцы ощущают время и почему так точно ориентируются в распорядке дня, включая утро и вечер. Для собаки время — это не часы и минуты, а цепочка повторяющихся событий. Она живет в ритме привычных действий и хорошо запоминает последовательность того, что происходит каждый день. Прогулка, кормление, отдых и возвращение человека становятся для нее основными ориентирами. Многие владельцы замечают, что собака понимает, когда наступает утро. Она просыпается вместе с хозяином, реагирует на свет за окном, звуки дома и первые движения человека. Даже без будильника питомец может подойти к кровати или двери, потому что утренний сценарий ему хорошо знаком. Вечером собака тоже улавливает смену ритма. Свет становится мягче, движения в доме замедляются, разговоры становятся тише. Эти сигналы подсказывают, что активный день подходит к концу. Питомец чаще выбирает место для отдыха, ложится рядом или уходит спать в свой угол. Собаки не понимают понятия утреннего и вечернего времени, но прекрасно считывают повторяющиеся сигналы и связывают их с последующими событиями. Если каждый вечер проходит спокойно, а перед сном есть привычные ритуалы, собака быстрее расслабляется и готовится ко сну. Такое восприятие времени помогает собаке чувствовать уверенность. И пока мы учитываем, как собака чувствует течение дня и смену ритмов, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: он и она.
1: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио. Движение только вперед.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Во время Лиго особое место занимает дубовый венок. В народной традиции он считается символом силы, стойкости и долголетия. Наши предки заметили, что именно дуб чаще других деревьев притягивает молнии. Поэтому его связывали с небесным огнем и особой жизненной энергией. Считалось, что дуб хранит силу природы и способен передавать ее человеку. По традиции, дубовые венки надевали мужчинам, особенно тем, кого звали Янис. Такой венок становился пожеланием крепкого здоровья, мужества и долгих лет жизни. Чем пышнее и крепче был венок, тем сильнее звучало это пожелание. Он напоминает о древних верованиях, уважении к природе и связи поколений, которая сохраняется на протяжении многих веков.
0: Летние традиции.

0: уйти, поверь, и я тебе открою дверь.
1: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
2: На первом автомобильном.

0: Реклама.
1: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet, kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде,

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с замка багажника, который со временем начинает работать нестабильно. Крышка может плохо закрываться, не открываться с первого раза или перестает реагировать на кнопку. Причина чаще всего связана не с поломкой, а с условиями эксплуатации. Внутрь попадает пыль, влага, остатки грязи, и механизм начинает двигаться с усилием. Электрическая часть при этом может страдать от окисления контактов. В такой ситуации восстановление работы начинается с очистки. Механизм освобождается от загрязнений, подвижные элементы обрабатываются легкой смазкой, которая не собирает пыль. Контакты очищаются и защищаются от влаги. После этого замок снова работает без задержек и не требует замены. Отдельного внимания требуют шланги масляного радиатора. Они работают в условиях высокой температуры и давления, поэтому со временем материал теряет эластичность. На поверхности появляются микротрещины, которые сначала незаметны. Проблема в том, что износ долго не проявляется явно. Шланг может выглядеть нормально, но уже не выдерживать нагрузку. В один момент это приводит к течи или разрыву и быстрой потере масла. Предотвратить такие последствия позволяет регулярный осмотр. Поверхность проверяется на трещины, запотевания и следы масла. При первых признаках старения шланги заменяются, причем лучше сразу комплектом. Это исключает риск, что один элемент уже слабее другого. И еще один элемент, который напрямую влияет на безопасность, но часто остается без внимания. Тормозная жидкость со временем меняет свои свойства, даже если внешне это не видно. Она впитывает влагу из воздуха, и ее характеристики ухудшаются. В результате снижается температура кипения. При нагрузке жидкость может перегреваться, в системе появляются пузырьки, и эффективность торможения падает. Поддерживать систему в рабочем состоянии позволяет полная замена жидкости с определенной периодичностью. Обычно это делается раз в 2 года, независимо от пробега. При этом важно обновлять весь объем, а не ограничиваться доливом. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelos.lv. Уют начинается здесь.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: 28 августа. Би-2 в Юрмале. Играют «Квартирник». Душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Цинтере. Купите билеты уже сейчас на Билишу Сервис.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Венок считается одним из главных символов Лиго. Для его создания использовали полевые цветы, душистые травы и растения, собранные на лугах и лесных полянах. Каждый венок был особенным. В него вплетали ромашку, клевер, мяту, зверобой и другие растения. По народным представлениям, такой венок не только украшал человека, но и служил защитой от недобрых сил и жизненных невзгод. Особенно важным был сам процесс плетения. Он объединял родных и друзей, помогал почувствовать связь с природой и создавал праздничное настроение. Даже сегодня цветочные венки остаются неотъемлемой частью Лиго. Они напоминают о красоте латвийской природы и древних традициях, которые продолжают жить в каждой яновой ночи.
0: Летние традиции.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Алёшка. Живое выступление 2019 года.
1: Зажигайте свои огоньки, друзья. Давайте сделаем море огнем. Все свои телефоны, фотоаппараты, все должно гореть огнями.

0: Реклама.
1: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: тянусь, бродяга один, Казанова.
1: Летние традиции. История праздника Лиго.
2: В традициях Лиго особое значение всегда придавалось травам и полевым цветам. По народным поверьям, именно в это время растения обладают особой силой и наполняются энергией солнца. Для праздничных венков и букетов собирали клевер, ромашку, мяту, шалфей и другие душистые травы. Каждое растение имело свое значение. Одни считались символом здоровья, другие связывали с удачей, благополучием или семейным счастьем. Поэтому травы Лиго были не просто украшением. Они становились частью древней традиции, в которой красота природы соединялась с народной мудростью и верой в добрые силы.
1: Летние традиции.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Иногда за внешне идеальным браком скрывается история, в которой правда оказывается самой опасной вещью. В программе «Киноафиша» детективный триллер «Исчезнувшая», где главную роль исполняет Бен Аффлек. Фильм «Исчезнувшая» начинается с исчезновения Эми Дан в день годовщины ее брака. Все выглядит как преступление, а главным подозреваемым становится ее муж Ник. Полиция находит улики против него, а в прессе формируется образ виновного. Однако в какой-то момент «Исчезнувшая» раскрывает главный поворот. Эми жива и сама инсценировала свое исчезновение, чтобы отомстить мужу за измену. Она заранее продумала каждую деталь, чтобы подставить Ника. Позже Эми возвращается, разыграв новую историю, и общество верит ей. Ник понимает, что оказался в ловушке, где правда никому не нужна. В финале история показывает их странный союз, где они продолжают жить вместе, несмотря на взаимное недоверие. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
1: Реклама.
3: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
4: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
5: Gintaro Mebeles – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintaromebeles.lv. Уют начинается здесь.
6: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт Картинг – новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: The Beatbox — это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты, Билишу Сервис.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Лига – это один из самых древних и любимых праздников Латвии. Название праздника происходит от слова «лига», который часто звучит в народных песнях. Считается, что этими песнями наши предки обращались к солнцу, желая богатого урожая, благополучия дому и счастья семье. Во время праздника особое внимание уделяли украшению дома. Ветви дуба, березы и рябины размещали у дверей, окон и ворот. Женщины плели венки из луговых цветов и душистых трав. Лига объединяет множество поколений. И сегодня песни у костра. Венки, традиционный сыр с тмином и уважение к старинным обычаям помогают сохранить особую атмосферу этого праздника, который уже много веков остается частью латвийской культуры.
0: Летние традиции.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Непара». «Плачь и смотри». Живое выступление 2023 года.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди всех угощений особое место занимает Янов сыр. Его легко узнать по золотистому цвету и аромату тмина, который считается обязательной частью традиционного рецепта. Круглая форма сыра напоминает солнце, главный символ праздника. Именно поэтому без него трудно представить праздничный стол. В старину каждая хозяйка готовила сыр по собственному рецепту, который часто передавался из поколения в поколение. С тмином связано и немало народных поверий. Считалось, что его зерна помогают сохранить здоровье и защищают человека от жизненных невзгод. Поэтому сыр был не только праздничным угощением, но и своеобразным символом благополучия. Янов сыр остается одной из самых любимых традиций Лига, объединяя за одним столом родных, друзей и гостей праздника.
0: Летние традиции.

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
1: Go. Goodyear.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Гендаро Мэбелэс – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы «Левиатон». Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гендаро-мэбелэс.лв. Уют начинается здесь.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях сквозь время.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Огонь всегда считался главным символом Лиго. С наступлением вечера на холмах, возле домов и на полянах разжигали большие костры, свет которых был виден издалека. Наши предки верили, что огонь обладает очищающей силой. Он помогает оставить позади тревоги, очищает мысли и приносит в дом благополучие. Чем ярче горел костер, тем счастливее и богаче должен был стать будущий год. Вокруг огня собирались семьями и целыми деревнями. Здесь пели песни, водили хороводы и встречали рассвет. Свет костра объединял людей, создавая особую атмосферу праздника и единения. Даже сегодня пламя Лиго остается символом тепла, света и жизненной силы, напоминая о древней связи человека с природой и солнцем.
0: Летние традиции.

0: Красная остановка.
1: Сегодня в нашей вкусной остановке запеченная утка с яблоками. Блюдо, которое веками вдохновляло кулинаров и стало символом домашнего уюта и праздника. История приготовления утки уходит корнями в далекие века. Первые упоминания о запеченной утке относятся еще к династии Юань в 13 веке, когда блюдо впервые появилось в китайских кулинарных записях. Тогда птицу готовили в небольших закрытых печах, используя стебли сарго, чтобы добиться той самой хрустящей корочки, которую потом воспевали поэты и любили императоры. В 14 веке открылись первые рестораны, где утку могли попробовать не только знать, но и обычные жители Пекина. Со временем блюдо стало не просто частью кухни, а культурным символом, ароматным, торжественным и с глубокими традициями. Сегодня мы приготовим домашний вариант – утку с яблоками в рукаве. Возьмите утку, тщательно промойте и обсушите. Внутрь положите яблоки, нарезанные дольками. Посолите и поперчите птицу. Можно добавить немного меда или горчицы для легкой сладости. Положите утку в рукав, добавьте вокруг оставшиеся яблоки, завяжите и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Когда утка станет золотистой, снимите рукав и дайте ей подрумяниться еще несколько минут. Подавайте утку прямо с яблоками. А в качестве гарнира можно приготовить жареную капусту или картошку, отварной рис или перловку, а также пюре из цветной капусты. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд. Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
2: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Одним из самых известных обрядов Лиго считается прыжок через костер. Эта традиция сохранилась до наших дней и по-прежнему вызывает особые эмоции у участников праздника. В народной культуре огонь воспринимался как символ очищения. Прыжок через пламя помогает оставить позади все плохое и начать новый жизненный этап. Особое значение этот обряд имел для влюбленных. Парень и девушка брались за руки и вместе перепрыгивали через костер. По поверью, если руки оставались соединенными во время прыжка, их чувства будут крепкими и долгими. Сегодня этот обычай напоминает о старинных традициях Лиго и делает праздник ярким, живым и запоминающимся.
0: Летние традиции.

0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
1: Хорошо.
0: В Юрмале и летом баня всем правит.
1: Хорошо, пяточки, пяточки.
0: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Столетние традиции. История праздника Лиго.
1: Лиго невозможно представить без песен. На протяжении многих веков они сопровождали все праздничные обряды и помогали создавать особую атмосферу. Главной особенностью этих песен является припев «Лига». Старинные песни исполняли во время встреч гостей, обхода дворов, танцев и праздничных гуляний. До наших дней сохранились десятки тысяч народных четверостиший, посвященных «Лига». Многие из них передавались из поколения в поколение и рассказывали о природе, любви, урожае, счастье и семейном благополучии. Лиговские песни объединяют людей и помогают сохранить культурное наследие Латвии. Их поют у костров, продолжая традицию, которая живет уже многие столетия.
0: Летние традиции.

Авторадио Латвия. Живой звук. Виктор Салтыков. «Белая ночь». Живое выступление 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: праздничной жизни. Здесь звучали песни, проходили танцы, устраивались состязания хоров и встречался рассвет. С вершины холма люди наблюдали за огнями и восходом солнца, ощущая себя частью большого древнего праздника.
1: Летние традиции.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Иногда за внешне идеальным браком скрывается история, в которой правда оказывается самой опасной вещью. В программе «Киноафиша» детективный триллер «Исчезнувшая», где главную роль исполняет Бен Аффлек. Фильм «Исчезнувшая» начинается с исчезновения Эми Данн в день годовщины ее брака. Все выглядит как преступление, а главным подозреваемым становится ее муж Ник. Полиция находит улики против него, а в прессе формируется образ виновного. Однако в какой-то момент «Исчезнувшая» раскрывает главный поворот. Эми жива и сама инсценировала свое исчезновение, чтобы отомстить мужу за измену. Она заранее продумала каждую деталь, чтобы подставить Ника. Позже Эми возвращается, разыграв новую историю, и общество верит ей. Ник понимает, что оказался в ловушке, где правда никому не нужна. В финале история показывает их странный союз, где они продолжают жить вместе, несмотря на взаимное недоверие. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: традиция. История праздника Лиго.
1: Среди самых зрелищных обрядов Лиго особое место занимало огненное колесо. Для него использовали старое колесо от телеги, которое обматывали соломой и покрывали дегтем. Когда колесо загоралось ярким пламенем, его скатывали с возвышенности. Этот красивый обряд был связан с солнцем и его движением по небосводу. Огненное колесо символизировало свет, тепло и жизненную энергию. Для участников праздника это было не только зрелище, но и важный ритуал. Люди верили, что огонь помогает сохранить плодородие земли и приносит удачу. Даже спустя столетия колесо солнца остается одним из самых ярких образов Лиго, напоминая о древних традициях и уважении к силам природы.
0: Летние традиции.

Авторадио Латвия. Живой звук. Новые самоцветы. Льется музыка. Запись выступления декабрь 2020 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Во время Лиго особое место занимает дубовый венок. В народной традиции он считается символом силы, стойкости и долголетия. Наши предки заметили, что именно дуб чаще других деревьев притягивает молнии. Поэтому его связывали с небесным огнем и особой жизненной энергией. Считалось, что дуб хранит силу природы и способен передавать ее человеку. По традиции, дубовые венки надевали мужчинам, особенно тем, кого звали Янис. Такой венок становился пожеланием крепкого здоровья, мужества и долгих лет жизни. Чем пышнее и крепче был венок, тем сильнее звучало это пожелание. Он напоминает о древних верованиях, уважении к природе и связи поколений, которая сохраняется на протяжении многих веков.
0: Летние традиции.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Люся Чеботина. «Обнимай».

0: имеет традиции. История праздника Лиго.
1: Венок считается одним из главных символов Лиго. Для его создания использовали полевые цветы, душистые травы и растения, собранные на лугах и лесных полянах. Каждый венок был особенным. В него вплетали ромашку, клевер, мяту, зверобой и другие растения. По народным представлениям, такой венок не только украшал человека, но и служил защитой от недобрых сил и жизненных невзгод. Особенно важным был сам процесс плетения. Он объединял родных и друзей, помогал почувствовать связь с природой и создавал праздничное настроение. Даже сегодня цветочные венки остаются неотъемлемой частью Лиго. Они напоминают о красоте латвийской природы и древних традициях, которые продолжают жить в каждой яновой ночи.
0: Летние традиции.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Зеркало. Живое выступление 2013 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В традициях Лиго особое значение всегда придавалось травам и полевым цветам. По народным поверьям, именно в это время растения обладают особой силой и наполняются энергией солнца. Для праздничных венков и букетов собирали клевер, ромашку, мяту, шалфей и другие душистые травы. Каждое растение имело свое значение. Одни считались символом здоровья, другие связывали с удачей, благополучием или семейным счастьем. Поэтому травы Лиго были не просто украшением. Они становились частью древней традиции, в которой красота природы соединялась с народной мудростью и верой в добрые силы.
0: Летние традиции.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.

0: Андрей Глайфер.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Лига – это один из самых древних и любимых праздников Латвии. Название праздника происходит от слова «лига», который часто звучит в народных песнях. Считается, что этими песнями наши предки обращались к солнцу, желая богатого урожая, благополучия дому и счастья семье. Во время праздника особое внимание уделяли украшению дома. Ветви дуба, березы и рябины размещали у дверей, окон и ворот. Женщины плели венки из луговых цветов и душистых трав. Лига объединяет множество поколений. И сегодня песни у костра. Венки, традиционный сыр с тмином и уважение к старинным обычаям помогают сохранить особую атмосферу этого праздника, который уже много веков остается частью латвийской культуры.
0: Летние традиции.

Авторадио Латвия. Живой звук. Коллектив «Машина времени» по праву считается родоначальником классического русского рока и внес, конечно, неоценимый вклад в музыкальную культуру. Машинисты не только первыми стали сочинять и исполнять рок-музыку на русском языке, но и наполнили ее глубоким смыслом, тем самым заставляя аудиторию задуматься о важных общечеловеческих проблемах. За полвека творчество «Машины времени» не утратило своей актуальности и является своеобразным эталоном музыкального стиля, как для миллионов поклонников, так и для многочисленных коллег по цеху. В проекте «Живой звук» песня «Разговор в поезде» в живом исполнении коллектива «Машина времени».

0: Музыки много. Авторадио одно.
1: Авторадио Латвия. 103.2 FM.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 23 часа.
0: Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди всех угощений особое место занимает Янов сыр. Его легко узнать по золотистому цвету и аромату тмина, который считается обязательной частью традиционного рецепта. Круглая форма сыра напоминает солнце, главный символ праздника. Именно поэтому без него трудно представить праздничный стол. В старину каждая хозяйка готовила сыр по собственному рецепту, который часто передавался из поколения в поколение. С тмином связано и немало народных поверий. Считалось, что его зерна помогают сохранить здоровье и защищают человека от жизненных невзгод. Поэтому сыр был не только праздничным угощением, но и своеобразным символом благополучия. Янов сыр остается одной из самых любимых традиций Лига, объединяя за одним столом родных, друзей и гостей праздника.

0: прости, поверь, и я тебе открою дверь.
1: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
2: На первом автомобильном.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Ты далеко, ты не со мной сейчас,
2: а я в пруду для лилии, лилии.
0: Первое автомобильное радио.
1: Горький мед на губах, не надо печалиться.
0: 103.2 FM.
1: Кому какая разница?
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Огонь всегда считался главным символом Лиго. С наступлением вечера на холмах, возле домов и на полянах разжигали большие костры, свет которых был виден издалека. Наши предки верили, что огонь обладает очищающей силой. Он помогает оставить позади тревоги, очищает мысли и приносит в дом благополучие. Чем ярче горел костер, тем счастливее и богаче должен был стать будущий год. Вокруг огня собирались семьями и целыми деревнями. Здесь пели песни, водили хороводы и встречали рассвет. Свет костра объединял людей, создавая особую атмосферу праздника и единения. Даже сегодня пламя Лиго остается символом тепла, света и жизненной силы, напоминая о древней связи человека с природой и солнцем.
0: Летние традиции.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Комбинация. Бухгалтер. Живое выступление 2018 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

превратится в водорель снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

где отдохнуть. Сегодня выпала нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу труд.

Сбившись, как на коньках, ушибаемся, ушибаемся, просыпаемся в синяках, оступаемся, оступаемся, спотыкаемся ни на чем, и пытаемся, и пытаемся. Не при...

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.